дорогу живо или в гроб ложись. Да выбор небогатый перед нами, нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. И кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, без толкова. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожей. Смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло.

не по зубам. Зачем стучимся в райские ворота костяшками покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены, через позор, через позор, через измену.

сени, за чужое за что-то запнулся в синях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом, ты на месте моем, неприветливый новый хозяин, и фуфайка на нем, и хозяйка при

извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Мест, дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласье по дому ходило, но он, блядь, даже ухом

Мы все живем, как будто но не будоражит нас давно ни паровозные свистки, ни пароходные гудки. Иные, те, кому дано, стремятся вглубь и ведет дно, но как навозные жуки и мелководные маляки, а рядом случаи летают, словно пули. Шальные, запоздалые, слепые на излете, одни под них подставиться рискнули. И сразу кто в могиле, кто

но мы не прямы, то гнем забить поклоны в брод, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все излагают между строк, у них расчет на долгий срок. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись, и там парят они легки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перепились, и горьким думам вопреки мы ели сладкие куски. Открытым взломом без ключа, навзрыд об ужасах крича, мы вскрыть хотим подвал чумной, рискуя даже головой. И трезво, а не сгоряча, мы рубим прошлое с плеча, но бьем расслабленной рукой, холодной, дряблой никакой. Приятно сбросить гору с плеч и все на Божий суд извлечь, и руку выпростать дрожа, и показать в ней нет ножа, не опасаясь, что картечь и безоружных будет сечь. Но нас железных точит ржа, и психология уша, а рядом случаи летают словно пули, шальные запоздалые.

дорогу живо или в гроб ложись. Да выбор небогатый перед нами, нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями, и кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих. Смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло,

не по зубам. Зачем стучимся в райские ворота костяшками покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены. Через позор, через позор, через...

дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом, ты на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем.

все живем, как будто но не будоражит нас давно ни паровозные свистки, ни пароходные гудки. Иные те, кому дано, стремятся вглубь и видят дно, но как навозные жуки и мелководные маляки, а рядом случаи летают словно пули. Шальные, запоздалые, слепые на излете, одни под них подставиться рискнули, и сразу кто в могиле.

средь суеты и кутерьмы. Ах, как давно мы не прямы, то гнем забить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже светлые умы все излагают между строк, у них расчет на долгий срок. Стремимся мы подняться ввысь, ведь думы наши поднялись, и там парят они легки, свободны, вечны, высоки. И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перепились, и горьким думам вопреки мы ели сладкие куски. Открытым взломом без ключа, навзрыд об ужасах крича, мы вскрыть хотим подвал чумной.

дряблый никакой. Приятно сбросить гору с плеч и все на Божий суд извлечь, и руку выпростать дрожа, и показать в ней нет ножа, не опасаясь, что картечь и безоружных будет сечь. Но нас железных точит ржа, и психология уже, а рядом случаи летают словно пули. Шальные запоздалые —